0: и за то.
1: Слушай свое тело, как ты кажешь, что мне тело. Слушай свое тело, как ты кажешь, что мне тело.
2: Белви витамини слушаю твое тело и даю ему все, что ему потребно. Белупо Белви. Все, что бы тело хотело.
3: Овог утра. Здраво буди уз Белупо.
4: Радио, кој с тобом живи. Радио